0: эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Смена поколений в чешской католической церкви трансформирует отношение к жертвам насилия. 84 года прошло с того дня, как нацисты, руководствовавшиеся местью, окружили и затем сожгли чешскую деревню Лидице. Курение по-прежнему является популярной пагубной привычкой в Чехии. Далее в нашем подкасте мы узнаем историю появления и жизни Ордена Мальтийских рыцарей в Праге. Таковы темы нового выпуска подкаста русской службы международного вещания чешского радио. Чешская епископская конференция подписала меморандум о сотрудничестве с обществом «Кто-то тебе поверит», которое помогает жертвам насилия в церковной среде. У микрофона Антон Каймаков.
2: Документ, подписи под которым поставили пражский архиепископ Станислав Пшибел и представители организации, декларируют защиту уязвимых групп, поддержку пострадавших и профилактику преступлений. По словам архиепископа Пшибела, эта тема является одним из его главных приоритетов. Председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирия Килар связывает наметившиеся изменения со сменой поколений чешских иерархов. Изменения, безусловно, происходят, и связаны они в первую очередь со сменой поколений епископов. Прежнее, старшее поколение иерархов, скорее стремилось защитить саму церковь от публичного признания подобных фактов. Ни в коем случае, не оправдывая их поведение, отмечу, с приходом более молодых епископов, и прежде всего архиепископа Станислава Пчебыла и епископа Томаша Голуба, эта тема, наконец, вышла на первый план.
3: Byla biskupa Tomáše Holuba, se tohleto téma dostává do popředí.
2: Говорит в интервью чешскому радио председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ири Килар. Новое руководство встречается с пострадавшими и сотрудничает с профильными организациями в вопросах профилактики сексуального насилия и эффективной помощи жертвам. Идея помощи со стороны институции, которая причинила им вред, выглядит противоречиво. Однако подписанный меморандум стал декларацией совместных усилий на пути поиска решений, которые позволят открыто назвать вещи своими именами и исправить ситуацию. В этом процессе есть две стороны: с одной – жертвы, с другой – сама церковь. Наша организация на протяжении долгого времени предлагает церковным представителям конкретные алгоритмы и руководство к действию, подсказывая, как лечить утраченное доверие. Меморандум стал официальным подтверждением этого курса. Что касается травм внутри церковной общины, если преступление совершено представителем или сотрудником церкви, институции необходимо сотрудничать с людьми, которые хорошо знают эту среду изнутри, но при этом находятся на дистанции и могут оказывать независимую помощь. Как сегодня церковь реагирует на новые подозрения и факты насилия? Что изменилось в этом процессе? Меняется менталитет. То, что еще несколько лет назад было фактически невозможно назвать открыто, сегодня архиепископ Пшибел и некоторые другие епископы обсуждают публично. Однако католическая церковь в Чехии состоит из множества епархий, и мой личный опыт показывает, что ситуация неоднозначна. В некоторых регионах подход отдельных епископов до сих пор остается иным. Обращает внимание председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ири Килар. Раньше духовных лиц, совершивших насилие, в крайнем случае просто переводили в другой город или приход. Как с ними поступают теперь? Ведь для жертв критически важно знать, что от действий этого человека больше никто не пострадает. Именно это и является главной мотивацией для пострадавших – добиться признания того зла, которое было против них совершено. И здесь ситуация меняется. Епископы начали относиться к вопросу серьезно. Теперь обвиняемый священник отстраняется от служения на все время расследования, включая разбирательство в суде Ватикана и принятие окончательного решения. Практика переводов в другое место прекращена. Священнослужитель остается вне штата. Более года архиепископ Станислав Пшибыл возглавлял комиссию по профилактике насилия при Чешской епископской конференции. Влияет ли этот опыт на общую позицию епископата и вводятся ли церковью превентивные меры?
3: С паном арцибископом Пшибылом мы се попервые
2: сошли. Наша первая встреча с архиепископом Пшибылом состоялась весной прошлого года. Он сам обратился к нам с предложением о сотрудничестве, чтобы вместе решать эти проблемы и исправлять допущенные ошибки. При этом пострадавшим важно учитывать юридические границы власти в церкви. Каждая епархия обладает полной автономией, поэтому архиепископ не может принимать решения или вести расследование по делам чужой епархии. Он вправе лишь выслушать жертву. Тем не менее, архиепископ Станислав Пшибыл настроен крайне серьезно. В меморандуме содержится один важнейший пункт. Обе стороны оставляют за собой право открыто критиковать друг друга и публично выражать несогласие с любыми действиями, которые идут вразрез с этим документом. На вопрос о том, означает ли происходящее финал многолетней практики скрывания подобных преступлений, председатель общества «Кто-то тебе поверит» отвечает без колебаний. Это совершенно точно.
1: 10 июня в Чехии вспоминают печальную годовщину. Прошло 84 года с того дня, как нацисты окружили деревню Лидице. 172 жителя, мужья, отцы и сыновья были расстреляны прямо в своем родном поселке. 28 их односельчан казнили неделей позже на полигоне окраины Праги. Большинство остальных, а здесь жило около 503 человек, никогда не вернулись домой. К утру 11 июня от Лидицы осталось лишь пепелище. Деревня исчезла с карты Чехии в результате масштабной карательной операции в отместку за убийство имперского протектора Рейнхарда Гейдриха, но возродилась в именах детей и названиях улиц городов мира, расположенных вдалеке от места трагедии.
4: Всего погибло 340 жителей. Вскоре весть об уничтожении деревни, находившейся лишь в 20 километрах от Праги, облетит весь мир. Почему трагедия оставила более заметный след, чем большинство бесчинств, совершенных нацистами в других местах, а именем Лидицы стали называть девочек, родившихся даже в Южной Америке? Покушение на заместителя протектора Богемии и Моравии Гейдриха, завершившееся его смертью, вызвало в Берлине шок. Столице Рейха предназначалась и вторая глава прощания с видным нацистом, сдобренная 9 июня напыщенными речами. Первую часть похорон пришлось пережить 7 июня Пражскому граду. Покушение совершили чешские патриоты, участники операции «Антропоид» Ян Кубиш и Йозеф Габчик, подготовленные в Британии. Нацисты, сбившись с ног в поисках виновников, отреагировали на убийство человека с железным сердцем лютыми расправами, которые войдут в историю как «Гидрихиада». В отместку Берлин в первой декаде июня 1942 года принимает решение о ликвидации Лидицы. Ни солдаты, ни полицейские, отправленные на карательную операцию, за которой лично наблюдал Карл Герман Франк, до последней минуты не знали, какая миссия на них возложена. Подробнее об этом в беседе с Эдуардом Стегликом, директором мемориала Лидицы. Кто в то время определял, насколько жестокой должна стать расплата за героизм чехов? Кто именно принимал решение, куда будут направлены удары, от которых пострадает население Чехии?
5: Без спору, тот первый, удар, або то первое
2: решение... Решение о первом ударе находилось без всяких сомнений в компетенции тогдашнего первого статс-секретаря протектората Карла Германа Франка. Еще в тот же день, когда было совершено покушение на Гейдриха, он объявил об введении военного положения. Была обновлена работа военных судов, создано 10 мест казни. Там мог оказаться кто угодно, достаточно было одобрить убийство. Поводом мог стать смех в ресторане, выброшенная в мусорное ведро фотография Гейдриха, практически все что угодно. Затем происходит трагедия в Лидице. Это репрессии, связанные с расследованием убийства. На мой взгляд, это стало следствием того факта, что к моменту уничтожения Лидицы, то есть через 14 дней после убийства, у нацистов отсутствовали хоть какие-то следы, ведущие к покушению.
5: 14 дней по атентату, власне, нацистические безопасные службы не имели в руке жадную релевантную стопу, ведущую к атентатнику.
4: Покушение на Гейдриха на знаковом повороте на окраине Праги, напомним, было совершено 27 мая. Какой, если вспомнить вкратце, была последовательность событий или, может быть, совпадений, которые привели к трагедии Лидиц?
5: Нацистické bezpečnostní složky vyvinuly obrovské úsilí, aby dopadly dva útočníky o...
6: Нацистские подразделения безопасности приложили много усилий, чтобы поймать двух свидетелей, которые были на месте покушения. Однако это им не удалось. 5 мая в руки гестапо попало письмо, которое произвело на его сотрудников впечатление, что его автором мог быть один из убийц. Гестапо арестовало адресата Анну Марушчакову, работавшую на фабрике в городе Сланой, и во время допроса выяснила, что ей написал человек, который во время встречи с ней попросил ее сообщить семье Гораковых в Лидице, что их сын Пепик жив и здоров. Гестапо отправилась в Лидице и узнала от местных жандармов в Буштеграде, что там живет довольно развлекленная семья Гораковых, а один из ее членов, Йозеф Горак, служит в чехословацкой армии. Что Горак вместе с офицером из Лидицы, Йозефом Стриберной, уехал за границу в декабре 1939 года. И оба они, вероятно, являются военнослужащими чехословацкой армии Великобритании. Гестапо истолковали эту информацию так, что эти люди, видимо, могли находиться на месте совершения покушения. Поскольку других следов не было обнаружено, они начали карательную акцию против населения Лидицы. Это было инициировано главным образом в связи с тем фактом, что в то же самое время, когда гестапо в ночь с 3 на 4 июня проводило обыск в Лидице с целью выяснить, не прячется ли там Горака и Стриберной, в Праге умер Гейдрих. То есть сложилась ситуация, мы имеем смертельно раненого, а потом уже и мертвого протектора, при этом преступник еще не схвачен, на который они решили реагировать. Где-то около 7 июня появляется план карательной операции в Лидице. Это вытекает из записанных показаний сотрудников гестапо вкладно, из формулировки «Чехи увидят то, чего они никогда раньше не видели».
5: Чехи брзы увидят нечто, что еще никогда прежде не видели.
4: Главным вдохновителем эффективной пропагандистской машины, которая стремилась формировать мнение населения как нацистской Германии, так и оккупированных ею территорий, был Геббельс. Каким образом была преподнесена трагедия в Лидице?
5: Пристоже нацистическая пропаганда была доконала, а Геббельс сам сказал,
6: что... Несмотря на то, что нацистская пропаганда являлась совершенным оружием, а сам Геббельс любил говорить, что 100 раз повторенная ложь становится правдой, в данном случае это не сработало. Нацистский план состоял в том, чтобы шокировать, объявив всему миру о преступлении, совершенном в Лидице. Шокировать мир тем, что если кто-то выступит против нацистов, его ждет такая жестокая расплата. Сообщение возымело противоположный эффект и вызвало огромный резонанс, осуждение во всем мире. Опубликованная новость была ужасающей. Сообщалось, что в Лидице расстреляли взрослых мужчин, женщин отправили в концлагерь, а детей на перевоспитание. Но реальность была другой. Все обстояло еще гораздо хуже.
5: Так уж жадным подобным способом с этим злочином не хлубили.
7: Согласно данным национального исследования, потребление табака и алкоголя за 2025 год среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет регулярным потребителем никотина является каждый четвертый. 40% представителей этой возрастной группы никотиновую продукцию используют периодически. В целом же никотин ежедневно употребляют около 20% чешского населения.
6: Наибольшую долю среди потребителей по-прежнему составляют курильщики, причем курение часто сопровождается употреблением алкогольных напитков. В категории граждан от 15 до 24 лет ежедневно курит 25% человек. Среди подростков фиксируется снижение популярности классических сигарет, однако весьма востребованными остаются альтернативные варианты – электронные сигареты и никотиновые паучи. Также наблюдается рост потребления электронных сигарет, причем в самых младших возрастных группах. Эксперты прогнозируют, что на фоне снижения курения классического табака будет увеличиваться доля населения, зависимого от никотина, именно из-за появившихся новых форм его употребления. Специальное исследование выявило ключевые мотивы, по которым молодые люди выбирают электронные сигареты и никотиновые паучи. Главной причиной является большое разнообразие предлагаемых привкусов. Кроме того, данные продукты комфортны и дискретны в потреблении, а в сочетании с привлекательным маркетингом, яркой, красивой и приятной упаковкой, эта продукция становится приоритетным выбором для самого молодого поколения. Исследование также показало, что после 45 лет число людей, употребляющих никотин, в любой форме снижается.
8: Классические запальные сигареты в этой популяции средней генерации są stale velmi populární.
6: При анализе конкретных продуктов становится очевидно, что классические сигареты все еще очень популярны среди населения среднего возраста. Однако с дальнейшим увеличением числа прожитых лет вплоть до пенсионного возраста их потребление закономерно падает. С годами у людей растет интерес к отказу от курения, на что влияют такие факторы поздней зрелости, как забота о здоровье и влияние семьи. При этом успешность отказа от курения мало зависит от культуры конкретной страны. Интерес к избавлению от зависимости остается стабильным, хотя он и не так высок, как хотелось бы специалистам в клинической практике. Никотиновая зависимость, особенно физическая, является одной из самых сильных и представляет собой полноценный клинический диагноз. Отказаться от нее нелегко, и для достижения успеха часто требуется несколько попыток. Отмечается, что тем, кто планирует бросить курить, лучше обратиться за профессиональной помощью, использовать препараты заместительной никотиновой терапии или специализированные медикаменты. В таком случае вероятность успеха будет гораздо выше, чем при попытках справиться самостоятельно.
8: Многим успешнейший, чем урекание своей помощи.
6: Комментирует Адам Кулганек, руководитель Центра исследований и профилактики употребления табака клиники наркологии Первого медицинского факультета Карлова университета. В международном сравнении уровень потребления классических сигарет в Чехии, несмотря на значительное снижение, все еще остается высоким в масштабах Европы. По популярности электронных сигарет страна находится на гораздо более высоких позициях в европейском контексте, разделяя лидерство с такими государствами, как Польша, где этот продукт крайне востребован. Данные по потреблению нагреваемого табака в Чехии сопоставимы с общеевропейскими показателями. Положительной тенденцией является постепенное снижение спроса на классические сигареты, которые представляют наибольший риск из-за процесса горения.
8: Правда, с доводу спалования, курения, так того будет, на счастье, менее и менее.
6: Говоря о профилактических мерах, специалисты подчеркивают, что простые запреты малоэффективны, как это показал пример Нидерландов, где запрет электронных сигарет не принес результатов. Необходим комплексный подход, включающий профилактику, ценовое регулирование и контроль над рекламой. Первоочередной мерой эксперты называют ужесточение ограничений на рекламу новых продуктов – электронных сигарет, нагреваемого табака, никотиновых паучей, особенно в интернете и социальных сетях, а также запрет на спонсирование мероприятий для молодежи.
7: Первые рыцари Мальтийского ордена появились в чешских землях в середине XII века. В Праге они получили в управление территорию на левом берегу Волтавы, у Юдитина моста. С тех пор, вот уже почти 9 столетий, в городе существует обитель под восьмиконечным крестом, братьев которой называют также ионитами или госпитальерами. Рассказ продолжает Катерина Айспурвит.
9: Чешская история ордена началась в средневековой Праге, эпохи короля Владислава и его супруги Юдиты Тюрингской. Еще будучи князем, Владислав принял участие во Втором крестовом походе. Именно на Святой Земле он проникся идеалами военно-монашеских братств, прежде всего госпитальеров, избравших своим небесным покровителем святого Иоанна Крестителя.
10: Мы, bohužel, to přesně nevíme, jelikož ta darovací listina.
6: К сожалению, точной даты появления здесь ордена госпитальеров мы не знаем. Дарственная грамота на землю короля Владислава, взошедшего на престол в 1158 году, не датирована. Ученые считают, что она относится к периоду между 1158 и 1169 годами. Разумеется, король должен был урегулировать правовые аспекты их размещения, так что подарил им землю от Юдитина моста, никакого пражского, то есть Карлового моста тогда не существовало, до уезда, это исторический район Малой Страны. Дарованная территория находилась под юрисдикцией иоанитов, то есть на ней действовали законы и правила ордена, и она не подчинялась ни епископу, ни королевскому двору. Это значит, что территория была независимой, что имело огромное значение. Например, знаменитая встреча короля Вацлава IV с архиепископом Яном из Инштейна состоялась на нейтральной почве. Король и епископ не ладили, и если не воевали, то точно были соперниками. Поэтому их встреча прошла на нейтральной ионийской земле. Архиепископу удалось бежать, в том числе и благодаря защите ионитов. Сопровождавшие архиепископа люди попали в плен. А какая же судьба ждала Яна Непомуцкого? Мы это прекрасно знаем.
10: А как скончил Йоан Экспомуку, то все добре знаем, что...
9: Рассказывает автор книги об истории чешского великого приората Милан Бубен. Напомним, что 20 марта 1393 года ближайший помощник архиепископа Яна из Эйнштейна, генеральный пражский викарий Ян Непомуцкий, был убит, а его тело сброшено во Волтаву. В 1729 году Ян Непомуцкий был канонизирован. Некогда пражское комтурство Мальтийского ордена владело огромной территорией в столице Чешского королевства. Окруженное мощными крепостными стенами и оборонительными башнями, оно представляло собой настоящее государство в государстве. Первые рыцари возвели здесь конвент, начав строительство с величественного романского костела. Рядом располагались хозяйственные постройки, конюшни и мельница. Ее колесо до сих пор крутится на речке Чертовке, прямо у Велкапшеровской площади, получившей свое название в честь резиденции великого приора Мальтийского ордена.
10: Это была скорее стратегическая полога, потому что стрежила...
6: Комтурство занимало стратегически важное положение, поскольку охраняло главную дорогу, ведущую из старого города в сторону Пражского града и появившегося позже меньшего города Пражского, Малой Страны. Наш храм Девы Марии под цепью, по всей видимости, является старейшим на левом берегу Волтавы. Патрициум под цепью – абсолютно уникальное в мировом масштабе посвящение. Насчет его происхождения существуют разные версии. Согласно первой, через Волтаву натягивали массивную цепь, чтобы препятствовать проходу по реке плотов и судов до уплаты пошлины. Причем эти сборы шли не на обогащение ордена. Иоанниты, наряду с рыцарями креста с красной звездой на противоположном берегу реки, были обязаны содержать, охранять и ремонтировать мост. Второе объяснение гласит, что этой цепью закрывали на ночь ворота при въезде в само комтурство, находившееся под юрисдикцией иоанитов. Поскольку ворота запирались буквально под цепью, название со временем перешло и на сам храм, официально посвященный Деве Марии. Легенда утверждает, что цепь была золотой, а в 1419 году, когда гуситы сравняли комтурство с землей и сожгли костел, она бесследно исчезла. Но это скорее красивый миф. Маловероятно, чтобы цепь, имевшая сугубо практическое применение, была сделана из такого драгоценного металла, как золото.
10: Подобное, чтобы такой ретель, который имел практическое использование, чтобы был так дорогого кову, как золото.
9: Рассказывает историк Милан Бубен. Заглянем в пражский храм ордена «Костел Девы Марии под цепью». В облике этого сакрального сооружения можно найти следы всех архитектурных стилей Европы, от романского до неоготики. О картине, украшающей алтарь, в путеводителях сказано, что на ней изображена битва при Лепанто, в которой флот Священной Лиги разгромил флот Османской империи.
10: То, богу, что писано, но Битва у Лепанта то не была. Та была в
6: роце... К сожалению, действительно везде так указывают. Однако это не битва при Лепанто. То сражение произошло в 1571 году, а данная картина, которую написал Карел Шкрета, изображает героическую оборону Мальты и помощь Девы Марии рыцарям ордена. Справа внизу вы видите коленопреклоненную группу рыцарей. В красном, а это боевой цвет ордена, изображен великий магистр. Остальные рыцари облачены в черное одеяние. Этот великий магистр уже пожилой мужчина, и совершенно очевидно, что это Жан Паризо де ла Валет, героически защищавший Мальту в 1565 году. Именно в его честь впоследствии была названа новая столица ордена на острове. Прямо за дулом пушки видна башня. При этом в морском сражении не может быть никакой башни. Это означает, что башня является частью укреплений Мальты на суше. На основании этих двух фактов я со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что это не битва при Лепанто, а оборона Мальты.
10: По двум поводу си доволю твердить на 100%, что се не jedná о Лепанто, але о оборону Мальты.
9: Уточняет историк Милан Бубен. Как госпитальеры исполняли здесь свою главную миссию – помощь больным и немощным?
11: Кроме тревоги зрезованных и финансованных рядовых немоцниц, которые...
9: Помимо постоянно действующих и финансируемых орденом больниц, которые охватывали обширный регион, находившийся под управлением чешского великого приората, орден, особенно в конце 19-го, начале 20 века, занимался масштабной благотворительной деятельностью. Тогда по инициативе австрийского врача, хирурга барона Яромира фон Мунди, был реализован проект так называемых санитарных военных поездов, которые, начиная с балканских войн конца 19 века, спасали жизни раненых солдат прямо на поле боя. Пик этой деятельности пришелся на Первую мировую войну, когда чешский великий приорат организовал и полностью оплатил 8 железнодорожных составов таких полевых госпиталей. Поезда были укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, врачами, медсестрами и другим вспомогательным персоналом. Все это финансировалось исключительно за счет средств чешского великого приората. Вместе с другими европейскими странами Мальтийский орден подписал первую Женевскую конвенцию, которая защищала раненых солдат на поле боя. На этих поездах с полей сражений Первой мировой людей вывозили буквально тысячами. Историки подсчитали, что поездами в тыл были доставлены более 370 тысяч человек. Медицинская помощь оказывалась им прямо в вагонах, а затем в госпиталях ордена и реабилитационных центрах. Так что можно с уверенностью сказать, что эта акция спасла жизни многим из наших прадедов.
11: В реабилитационных средствах. Так что, да, сказать, что эта акция сохранила, можно, не одного из наших прадедов.
9: Объясняет куратор Национального института памятников истории и культуры доктор Эва Лукашева. После прихода в 1948 году к власти в Чехословакии Компартии режим в рамках общенациональной ликвидации католических институтов полностью остановил деятельность Мальтийского ордена и конфисковал все его имущество. Коммунисты объявили рыцарей агентами западного империализма. Многие чешские рыцари-аниты были осуждены на длительные сроки заключения в ходе сфабрикованных показательных процессов против католического духовенства. Чешский великий приорат сумел выжить лишь благодаря эмиграции. Князь Карл VI Шварценберг, это отец министра, депутата и сенатора Карла Шварценберга, взял на себя миссию по спасению структуры чешского великого приората, обеспечив преемственность и выживание ордена в изгнании, преимущественно в Австрии и в Риме. Внутри Чехословакии рыцари могли собираться лишь в глубоком подполье. Сразу после бархатной революции 1989 года орден незамедлительно возобновил свою работу внутри страны. Таким образом, пражский великий приорат уже почти 900 лет непрерывно осуществляет здесь свою миссию. Госпитальеры продолжают связывать историческое прошлое с настоящим, подобно мостику великого приора через речку Чертовку, который соединяет старинные владения ордена с островом Кампа.
7: На этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Смена поколений в чешской католической церкви трансформирует отношение к жертвам насилия. 84 года прошло с того дня, как нацисты, руководствовавшиеся местью, окружили и затем сожгли чешскую деревню Лидице. Курение по-прежнему является популярной пагубной привычкой в Чехии. Далее в нашем подкасте мы узнаем историю появления и жизни Ордена Мальтийских рыцарей в Праге. Таковы темы нового выпуска подкаста русской службы международного вещания чешского радио. Чешская епископская конференция подписала меморандум о сотрудничестве с обществом «Кто-то тебе поверит», которое помогает жертвам насилия в церковной среде. У микрофона Антон Каймаков.
2: Документ, подписи под которым поставили пражский архиепископ Станислав Пшибел и представители организации, декларируют защиту уязвимых групп, поддержку пострадавших и профилактику преступлений. По словам архиепископа Пшибела, эта тема является одним из его главных приоритетов. Председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирия Килар связывает наметившиеся изменения со сменой поколений чешских иерархов. Изменения, безусловно, происходят, и связаны они в первую очередь со сменой поколений епископов. Прежнее, старшее поколение иерархов, скорее стремилось защитить саму церковь от публичного признания подобных фактов. Ни в коем случае, не оправдывая их поведение, отмечу, с приходом более молодых епископов, и прежде всего архиепископа Станислава Пчебыла и епископа Томаша Голуба, эта тема, наконец, вышла на первый план.
3: Byla biskupa Tomáše Holuba, se tohleto téma dostává do popředí.
2: Говорит в интервью чешскому радио председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирий Килар. Новое руководство встречается с пострадавшими и сотрудничает с профильными организациями в вопросах профилактики сексуального насилия и эффективной помощи жертвам. Идея помощи со стороны институции, которая причинила им вред, выглядит противоречиво. Однако подписанный меморандум стал декларацией совместных усилий на пути поиска решений, которые позволят открыто назвать вещи своими именами и исправить ситуацию. В этом процессе есть две стороны: с одной – жертвы, с другой – сама церковь. Наша организация на протяжении долгого времени предлагает церковным представителям конкретные алгоритмы и руководство к действию, подсказывая, как лечить утраченное доверие. Меморандум стал официальным подтверждением этого курса. Что касается травм внутри церковной общины, если преступление совершено представителем или сотрудником церкви, институции необходимо сотрудничать с людьми, которые хорошо знают эту среду изнутри, но при этом находятся на дистанции и могут оказывать независимую помощь. Как сегодня церковь реагирует на новые подозрения и факты насилия? Что изменилось в этом процессе? Меняется менталитет. То, что еще несколько лет назад было фактически невозможно назвать открыто, сегодня архиепископ Пшибел и некоторые другие епископы обсуждают публично. Однако католическая церковь в Чехии состоит из множества епархий, и мой личный опыт показывает, что ситуация неоднозначна. В некоторых регионах подход отдельных епископов до сих пор остается иным. Обращает внимание председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирий Килар. Раньше духовных лиц, совершивших насилие, в крайнем случае просто переводили в другой город или приход. Как с ними поступают теперь? Ведь для жертв критически важно знать, что от действий этого человека больше никто не пострадает. Именно это и является главной мотивацией для пострадавших — добиться признания того зла, которое было против них совершено. И здесь ситуация меняется. Епископы начали относиться к вопросу серьезно. Теперь обвиняемый священник отстраняется от служения на все время расследования, включая разбирательство в суде Ватикана и принятие окончательного решения. Практика переводов в другое место прекращена. Священнослужитель остается вне штата. Более года архиепископ Станислав Пшибыл возглавлял комиссию по профилактике насилия при Чешской епископской конференции. Влияет ли этот опыт на общую позицию епископата и вводятся ли церковью превентивные меры?
3: С паном архиепископом Пшибылом мы с
2: Наша первая встреча с архиепископом Пшибылом состоялась весной прошлого года. Он сам обратился к нам с предложением о сотрудничестве, чтобы вместе решать эти проблемы и исправлять допущенные ошибки. При этом пострадавшим важно учитывать юридические границы власти в церкви. Каждая епархия обладает полной автономией, поэтому архиепископ не может принимать решения или вести расследование по делам чужой епархии. Он вправе лишь выслушать жертву. Тем не менее, архиепископ Станислав Пшибыл настроен крайне серьезно. В меморандуме содержится один важнейший пункт. Обе стороны оставляют за собой право открыто критиковать друг друга и публично выражать несогласие с любыми действиями, которые идут вразрез с этим документом. На вопрос о том, означает ли происходящее финал многолетней практики скрывания подобных преступлений, председатель общества «Кто-то тебе поверит» отвечает без колебаний. Это совершенно точно.
1: 10 июня в Чехии вспоминают печальную годовщину. Прошло 84 года с того дня, как нацисты окружили деревню Лидице. 172 жителя, мужья, отцы и сыновья были расстреляны прямо в своем родном поселке. 28 их односельчан казнили неделей позже на полигоне окраины Праги. Большинство остальных, а здесь жило около 503 человек, никогда не вернулись домой. К утру 11 июня от Лидицы осталось лишь пепелище. Деревня исчезла с карты Чехии в результате масштабной карательной операции в отместку за убийство имперского протектора Рейнхарда Гейдриха, но возродилась в именах детей и названиях улиц городов мира, расположенных вдалеке от места трагедии.
4: Всего погибло 340 жителей. Вскоре весть об уничтожении деревни, находившейся лишь в 20 километрах от Праги, облетит весь мир. Почему трагедия оставила более заметный след, чем большинство бесчинств, совершенных нацистами в других местах, а именем Лидицы стали называть девочек, родившихся даже в Южной Америке? Покушение на заместителя протектора Богемии и Моравии Гейдриха, завершившееся его смертью, вызвало в Берлине шок. Столице Рейха предназначалась и вторая глава прощания с видным нацистом, сдобренная 9 июня напыщенными речами. Первую часть похорон пришлось пережить 7 июня Пражскому граду. Покушение совершили чешские патриоты, участники операции «Антропоид» Ян Кубиш и Йозеф Габчик, подготовленные в Британии. Нацисты, сбившись с ног в поисках виновников, отреагировали на убийство человека с железным сердцем лютыми расправами, которые войдут в историю как «Гидрихиада». В отместку Берлин в первой декаде июня 1942 года принимает решение о ликвидации Лидицы. Ни солдаты, ни полицейские, отправленные на карательную операцию, за которой лично наблюдал Карл Герман Франк, до последней минуты не знали, какая миссия на них возложена. Подробнее об этом в беседе с Эдуардом Стегликом, директором мемориала Лидицы. Кто в то время определял, насколько жестокой должна стать расплата за героизм чехов? Кто именно принимал решение, куда будут направлены удары, от которых пострадает население Чехии?
5: Без спору, ten první, řekněme, удар, nebo to první rozhodnutí...
2: Решение о первом ударе находилось без всяких сомнений в компетенции тогдашнего первого статс-секретаря протектората Карла Германа Франка. Еще в тот же день, когда было совершено покушение на Гейдриха, он объявил об введении военного положения. Была обновлена работа военных судов, создано 10 мест казни. Там мог оказаться кто угодно, достаточно было одобрить убийство. Поводом мог стать смех в ресторане, выброшенная в мусорное ведро фотография Гейдриха, практически все что угодно. Затем происходит трагедия в Лидице. Это репрессии, связанные с расследованием убийства. На мой взгляд, это стало следствием того факта, что к моменту уничтожения Лидицы, то есть через 14 дней после убийства, у нацистов отсутствовали хоть какие-то следы, ведущие к покушению.
5: 14 дней по атентату, власне, нацистические безопасные службы не имели в руке жарную релевантную стопу, ведущую к атентатнику.
4: Покушение на Гейдриха на знаковом повороте на окраине Праги, напомним, было совершено 27 мая. Какой, если вспомнить вкратце, была последовательность событий или, может быть, совпадений, которые привели к трагедии Лидиц?
5: Нацистické bezpečnostní složky vyvinuly obrovské úsilí, aby dopadly dva útočníky o...
6: Нацистские подразделения безопасности приложили много усилий, чтобы поймать двух свидетелей, которые были на месте покушения. Однако это им не удалось. 5 мая в руки гестапо попало письмо, которое произвело на его сотрудников впечатление, что его автором мог быть один из убийц. Гестапо арестовало адресата Анну Марушчакову, работавшую на фабрике в городе Сланой, и во время допроса выяснила, что ей написал человек, который во время встречи с ней попросил ее сообщить семье Гораковых в Лидице, что их сын Пепик жив и здоров. Гестапо отправилась в Лидице и узнала от местных жандармов в Буштеграде, что там живет довольно разветвленная семья Гораковых, а один из ее членов, Йозеф Горак, служит в чехословацкой армии. Что Горак вместе с офицером из Лидицы, Йозефом Стриберной, уехал за границу в декабре 1939 года, и оба они, вероятно, являются военнослужащими чехословацкой армии Великобритании. Гестапо истолковали эту информацию так, что эти люди, видимо, могли находиться на месте совершения покушения. Поскольку других следов не было обнаружено, они начали карательную акцию против населения Лидицы. Это было инициировано главным образом в связи с тем фактом, что в то же самое время, когда гестапо в ночь с 3 на 4 июня проводило обыск в Лидице с целью выяснить, не прячется ли там Горака и Стриберной, в Праге умер Гейдрих. То есть сложилась ситуация, мы имеем смертельно раненого, а потом уже и мертвого протектора, при этом преступник еще не схвачен, на который они решили реагировать. Где-то около 7 июня появляется план карательной операции в Лидице. Это вытекает из записанных показаний сотрудников гестапо в Кладно, из формулировки «Чехи увидят то, чего они никогда раньше не видели».
5: Чехи брзи увидят то, чего еще никогда прежде не видели.
4: Главным вдохновителем эффективной пропагандистской машины, которая стремилась формировать мнение населения как нацистской Германии, так и оккупированных ею территорий, был Геббельс. Каким образом была преподнесена трагедия в Лидице?
5: Пристоже нацистическая пропаганда была доконала, а Геббельс сам сказал,
6: что... Несмотря на то, что нацистская пропаганда являлась совершенным оружием, а сам Геббельс любил говорить, что 100 раз повторенная ложь становится правдой, в данном случае это не сработало. Нацистский план состоял в том, чтобы шокировать, объявив всему миру о преступлении, совершенном в Лидице. Шокировать мир тем, что если кто-то выступит против нацистов, его ждет такая жестокая расплата. Сообщение возымело противоположный эффект и вызвало огромный резонанс, осуждение во всем мире. Опубликованная новость была ужасающей. Сообщалось, что в Лидице расстреляли взрослых мужчин, женщин отправили в концлагерь, а детей на перевоспитание. Но реальность была другой. Все обстояло еще гораздо хуже.
5: Так уж жадным подобным способом с этим злочином не хлубили.
7: Согласно данным национального исследования потребления табака и алкоголя за 2025 год, среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет регулярным потребителем никотина является каждый четвертый. 40% представителей этой возрастной группы никотиновую продукцию используют периодически. В целом же никотин ежедневно употребляют около 20% чешского населения.
6: Наибольшую долю среди потребителей по-прежнему составляют курильщики, причем курение часто сопровождается употреблением алкогольных напитков. В категории граждан от 15 до 24 лет ежедневно курит 25% человек. Среди подростков фиксируется снижение популярности классических сигарет, однако весьма востребованными остаются альтернативные варианты – электронные сигареты и никотиновые паучи. Также наблюдается рост потребления электронных сигарет, причем в самых младших возрастных группах. Эксперты прогнозируют, что на фоне снижения курения классического табака будет увеличиваться доля населения, зависимого от никотина, именно из-за появившихся новых форм его употребления. Специальное исследование выявило ключевые мотивы, по которым молодые люди выбирают электронные сигареты и никотиновые паучи. Главной причиной является большое разнообразие предлагаемых привкусов. Кроме того, данные продукты комфортны и дискретны в потреблении, а в сочетании с привлекательным маркетингом, яркой, красивой и приятной упаковкой, эта продукция становится приоритетным выбором для самого молодого поколения. Исследование также показало, что после 45 лет число людей, употребляющих никотин в любой форме, снижается.
8: Классические запальные сигареты в популяции средней генерации są stale velmi populární.
6: При анализе конкретных продуктов становится очевидно, что классические сигареты все еще очень популярны среди населения среднего возраста. Однако с дальнейшим увеличением числа прожитых лет вплоть до пенсионного возраста их потребление закономерно падает. С годами у людей растет интерес к отказу от курения, на что влияют такие факторы поздней зрелости, как забота о здоровье и влияние семьи. При этом успешность отказа от курения мало зависит от культуры конкретной страны. Интерес к избавлению от зависимости остается стабильным, хотя он и не так высок, как хотелось бы специалистам в клинической практике. Никотиновая зависимость, особенно физическая, является одной из самых сильных и представляет собой полноценный клинический диагноз. Отказаться от нее нелегко, и для достижения успеха часто требуется несколько попыток. Отмечается, что тем, кто планирует бросить курить, лучше обратиться за профессиональной помощью, использовать препараты заместительной никотиновой терапии или специализированные медикаменты. В таком случае вероятность успеха будет гораздо выше, чем при попытках справиться самостоятельно. Комментирует Адам Кулганек, руководитель Центра исследований и профилактики употребления табака клиники наркологии Первого медицинского факультета Карлова университета. В международном сравнении уровень потребления классических сигарет в Чехии, несмотря на значительное снижение, все еще остается высоким в масштабах Европы.
8: По популярности электронных сигарет страна находится на гораздо более высоких позициях в европейском контексте, разделяя лидерство с такими государствами, как Польша, где этот продукт крайне востребован.
6: Данные по потреблению нагреваемого табака в Чехии сопоставимы с общеевропейскими показателями. Положительной тенденцией является постепенное снижение спроса на классические сигареты, которые представляют наибольший риск из-за процесса горения.
8: Правда, с доводу спалования, курения, так того будет, на счастье, менее и менее.
6: Говоря о профилактических мерах, специалисты подчеркивают, что простые запреты малоэффективны, как это показал пример Нидерландов, где запрет электронных сигарет не принес результатов. Необходим комплексный подход, включающий профилактику, ценовое регулирование и контроль над рекламой. Первоочередной мерой эксперты называют ужесточение ограничений на рекламу новых продуктов – электронных сигарет, нагреваемого табака, никотиновых паучей, особенно в интернете и социальных сетях, а также запрет на спонсирование мероприятий для молодежи.
7: Первые рыцари Мальтийского ордена появились в чешских землях в середине XII века. В Праге они получили в управление территорию на левом берегу Волтавы, у Юдитина моста. С тех пор, вот уже почти 9 столетий, в городе существует обитель под восьмиконечным крестом, братьев которой называют также ионитами или госпитальерами. Рассказ продолжает Катерина Айспурвит.
9: Чешская история ордена началась в средневековой Праге, эпохи короля Владислава и его супруги Юдиты Тюрингской. Еще будучи князем, Владислав принял участие во Втором крестовом походе. Именно на Святой Земле он проникся идеалами военно-монашеских братств, прежде всего госпитальеров, избравших своим небесным покровителем святого Иоанна Крестителя.
10: Мы, богожал, то пресне не виме, еликож та даровацій листина.
6: К сожалению, точной даты появления здесь ордена госпитальеров мы не знаем. Дарственная грамота на землю короля Владислава, взошедшего на престол в 1158 году, не датирована. Ученые считают, что она относится к периоду между 1158 и 1169 годами. Разумеется, король должен был урегулировать правовые аспекты их размещения, так что подарил им землю от Юдитина моста, никакого пражского, то есть Карлова моста тогда не существовало, до уезда, это исторический район Малой Страны. Дарованная территория находилась под юрисдикцией иоанитов, то есть на ней действовали законы и правила ордена, и она не подчинялась ни епископу, ни королевскому двору. Это значит, что территория была независимой, что имело огромное значение. Например, знаменитая встреча короля Вацлава IV с архиепископом Яном из Инштейна состоялась на нейтральной почве. Король и епископ не ладили, и если не воевали, то точно были соперниками. Поэтому их встреча прошла на нейтральной ионийской земле. Архиепископу удалось бежать, в том числе и благодаря защите ионитов. Сопровождавшие архиепископа люди попали в плен. А какая же судьба ждала Яна Непомуцкого? Мы это прекрасно знаем.
10: А как скончил Йоханнес Помуку, то все добре знаем, что...
9: Рассказывает автор книги об истории чешского великого приората Милан Бубен. Напомним, что 20 марта 1393 года ближайший помощник архиепископа Яна из Эйнштейна, генеральный пражский викарий Ян Непомуцкий, был убит, а его тело сброшено во Волтаву. В 1729 году Ян Непомуцкий был канонизирован. Некогда пражское комтурство Мальтийского ордена владело огромной территорией в столице Чешского королевства. Окруженное мощными крепостными стенами и оборонительными башнями, оно представляло собой настоящее государство в государстве. Первые рыцари возвели здесь конвент, начав строительство с величественного романского костела. Рядом располагались хозяйственные постройки, конюшни и мельница. Ее колесо до сих пор крутится на речке Чертовке, прямо у Велкапшеровской площади, получившей свое название в честь резиденции великого приора Мальтийского ордена.
10: Это была скорее стратегическая полога, потому что стрежила...
6: Комтурство занимало стратегически важное положение, поскольку охраняло главную дорогу, ведущую из старого города в сторону Пражского града и появившегося позже меньшего города Пражского, Малой Страны. Наш храм Девы Марии под цепью, по всей видимости, является старейшим на левом берегу Волтавы. Патрициум под цепью – абсолютно уникальное в мировом масштабе посвящение. Насчет его происхождения существуют разные версии. Согласно первой, через Волтаву натягивали массивную цепь, чтобы препятствовать проходу по реке плотов и судов до уплаты пошлины. Причем эти сборы шли не на обогащение ордена. Иоанниты, наряду с рыцарями креста с красной звездой на противоположном берегу реки, были обязаны содержать, охранять и ремонтировать мост. Второе объяснение гласит, что этой цепью закрывали на ночь ворота при въезде в само комтурство, находившееся под юрисдикцией иоанитов. Поскольку ворота запирались буквально под цепью, название со временем перешло и на сам храм, официально посвященный Деве Марии. Легенда утверждает, что цепь была золотой, а в 1419 году, когда гуситы сравняли комтурство с землей и сожгли костел, она бесследно исчезла. Но это скорее красивый миф. Маловероятно, чтобы цепь, имевшая сугубо практическое применение, была сделана из такого драгоценного металла, как золото.
10: Подобное, чтобы такой ретельс, который имел практическое использование, чтобы был с так дорогого кову, как золото.
9: Рассказывает историк Милан Бубен. Заглянем в пражский храм ордена «Костел Девы Марии под цепью». В облике этого сакрального сооружения можно найти следы всех архитектурных стилей Европы, от романского до неоготики. О картине, украшающей алтарь, в путеводителях сказано, что на ней изображена битва при Лепанто, в которой флот Священной Лиги разгромил флот Османской империи.
11: To bohužel psáno je, ale битва у Лепанта то не была. Та была в
6: Росе. К сожалению, действительно везде так указывают. Однако это не битва при Лепанто. То сражение произошло в 1571 году, а данная картина, которую написал Карл Шкрета, изображает героическую оборону Мальты и помощь Девы Марии рыцарям ордена. Справа внизу вы видите коленопреклоненную группу рыцарей. В красном, а это боевой цвет ордена, изображен великий магистр. Остальные рыцари облачены в черное одеяние. Этот великий магистр уже пожилой мужчина, и совершенно очевидно, что это Жан Паризо де ла Валет, героически защищавший Мальту в 1565 году. Именно в его честь впоследствии была названа новая столица ордена на острове. Прямо за дулом пушки видна башня. При этом в морском сражении не может быть никакой башни. Это означает, что башня является частью укреплений Мальты на суше. На основании этих двух фактов я со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что это не битва при Лепанто, а оборона Мальты.
11: По двум поводу си доволю твердить на 100%, что се не jedná о Лепанто, але о оборону Мальты.
9: Уточняет историк Милан Бубен. Как госпитальеры исполняли здесь свою главную миссию – помощь больным и немощным?
12: Кроме тревоги зарезованных и финансованных рядовых немоцниц, которые...
9: Помимо постоянно действующих и финансируемых орденом больниц, которые охватывали обширный регион, находившийся под управлением чешского великого приората, орден, особенно в конце 19-го, начале 20 века, занимался масштабной благотворительной деятельностью. Тогда по инициативе австрийского врача, хирурга барона Яромира фон Мунди, был реализован проект так называемых санитарных военных поездов, которые, начиная с балканских войн конца 19 века, спасали жизни раненых солдат прямо на поле боя. Пик этой деятельности пришелся на Первую мировую войну, когда чешский великий приорат организовал и полностью оплатил 8 железнодорожных составов таких полевых госпиталей. Поезда были укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, врачами, медсестрами и другим вспомогательным персоналом. Все это финансировалось исключительно за счет средств чешского великого приората. Вместе с другими европейскими странами Мальтийский орден подписал первую Женевскую конвенцию, которая защищала раненых солдат на поле боя. На этих поездах с полей сражений Первой мировой людей вывозили буквально тысячами. Историки подсчитали, что поездами в тыл были доставлены более 370 тысяч человек. Медицинская помощь оказывалась им прямо в вагонах, а затем в госпиталях ордена и реабилитационных центрах. Так что можно с уверенностью сказать, что эта акция спасла жизни многим из наших прадедов.
12: В медицинских и реабилитационных средствах. Так что можно сказать, что эта акция сохранила, может, не одного из наших прадедов.
9: Объясняет куратор Национального института памятников истории и культуры доктор Эва Лукашева. После прихода в 1948 году к власти в Чехословакии Компартии режим в рамках общенациональной ликвидации католических институтов полностью остановил деятельность Мальтийского ордена и конфисковал все его имущество. Коммунисты объявили рыцарей агентами западного империализма. Многие чешские рыцари-аниты были осуждены на длительные сроки заключения в ходе сфабрикованных показательных процессов против католического духовенства. Чешский великий приорат сумел выжить лишь благодаря эмиграции. Князь Карл VI Шварценберг, это отец министра, депутата и сенатора Карла Шварценберга, взял на себя миссию по спасению структуры чешского великого приората, обеспечив преемственность и выживание ордена в изгнании, преимущественно в Австрии и в Риме. Внутри Чехословакии рыцари могли собираться лишь в глубоком подполье. Сразу после бархатной революции 1989 года орден незамедлительно возобновил свою работу внутри страны. Таким образом, пражский великий приорат уже почти 900 лет непрерывно осуществляет здесь свою миссию. Госпитальеры продолжают связывать историческое прошлое с настоящим, подобно мостику великого приора через речку Чертовку, который соединяет старинные владения ордена с островом Кампа.
7: На этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Смена поколений в чешской католической церкви трансформирует отношение к жертвам насилия. 84 года прошло с того дня, как нацисты, руководствовавшиеся местью, окружили и затем сожгли чешскую деревню Лидице. Курение по-прежнему является популярной пагубной привычкой в Чехии. Далее в нашем подкасте мы узнаем историю появления и жизни Ордена Мальтийских рыцарей в Праге. Таковы темы нового выпуска подкаста русской службы международного вещания чешского радио. Чешская епископская конференция подписала меморандум о сотрудничестве с обществом «Кто-то тебе поверит», которое помогает жертвам насилия в церковной среде. У микрофона Антон Каймаков.
2: Документ, подписи под которым поставили пражский архиепископ Станислав Пшибел и представители организации, декларируют защиту уязвимых групп, поддержку пострадавших и профилактику преступлений. По словам архиепископа Пшибела, эта тема является одним из его главных приоритетов. Председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирия Килар связывает наметившиеся изменения со сменой поколений чешских иерархов. Изменения, безусловно, происходят, и связаны они в первую очередь со сменой поколений епископов. Прежнее, старшее поколение иерархов, скорее стремилось защитить саму церковь от публичного признания подобных фактов. Ни в коем случае, не оправдывая их поведение, отмечу, с приходом более молодых епископов, и прежде всего архиепископа Станислава Пчебыла и епископа Томаша Голуба, эта тема, наконец, вышла на первый план.
3: Byla biskupa Tomáše Holuba, se tohleto téma dostává do popředí.
2: Говорит в интервью чешскому радио председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирия Килар. Новое руководство встречается с пострадавшими и сотрудничает с профильными организациями в вопросах профилактики сексуального насилия и эффективной помощи жертвам. Идея помощи со стороны институции, которая причинила им вред, выглядит противоречиво. Однако подписанный меморандум стал декларацией совместных усилий на пути поиска решений, которые позволят открыто назвать вещи своими именами и исправить ситуацию. В этом процессе есть две стороны: с одной – жертвы, с другой – сама церковь. Наша организация на протяжении долгого времени предлагает церковным представителям конкретные алгоритмы и руководство к действию, подсказывая, как лечить утраченное доверие. Меморандум стал официальным подтверждением этого курса. Что касается травм внутри церковной общины, если преступление совершено представителем или сотрудником церкви, институции необходимо сотрудничать с людьми, которые хорошо знают эту среду изнутри, но при этом находятся на дистанции и могут оказывать независимую помощь. Как сегодня церковь реагирует на новые подозрения и факты насилия? Что изменилось в этом процессе? Меняется менталитет. То, что еще несколько лет назад было фактически невозможно назвать открыто, сегодня архиепископ Пшибел и некоторые другие епископы обсуждают публично. Однако католическая церковь в Чехии состоит из множества епархий, и мой личный опыт показывает, что ситуация неоднозначна. В некоторых регионах подход отдельных епископов до сих пор остается иным. Обращает внимание председатель общества «Кто-то тебе поверит» Ирия Килар. Раньше духовных лиц, совершивших насилие, в крайнем случае просто переводили в другой город или приход. Как с ними поступают теперь? Ведь для жертв критически важно знать, что от действий этого человека больше никто не пострадает. Именно это и является главной мотивацией для пострадавших — добиться признания того зла, которое было против них совершено. И здесь ситуация меняется. Епископы начали относиться к вопросу серьезно. Теперь обвиняемый священник отстраняется от служения на все время расследования, включая разбирательство в суде Ватикана и принятие окончательного решения. Практика переводов в другое место прекращена. Священнослужитель остается вне штата. Более года архиепископ Станислав Пшибыл возглавлял комиссию по профилактике насилия при Чешской епископской конференции. Влияет ли этот опыт на общую позицию епископата и вводятся ли церковью превентивные меры?
3: С паном архиепископом Пшибылом мы с
2: Наша первая встреча с архиепископом Пшибылом состоялась весной прошлого года. Он сам обратился к нам с предложением о сотрудничестве, чтобы вместе решать эти проблемы и исправлять допущенные ошибки. При этом пострадавшим важно учитывать юридические границы власти в церкви. Каждая епархия обладает полной автономией, поэтому архиепископ не может принимать решения или вести расследование по делам чужой епархии. Он вправе лишь выслушать жертву. Тем не менее, архиепископ Станислав Пшибыл настроен крайне серьезно. В меморандуме содержится один важнейший пункт. Обе стороны оставляют за собой право открыто критиковать друг друга и публично выражать несогласие с любыми действиями, которые идут вразрез с этим документом. На вопрос о том, означает ли происходящее финал многолетней практики скрывания подобных преступлений, председатель общества «Кто-то тебе поверит» отвечает без колебаний. Это совершенно точно.
1: 10 июня в Чехии вспоминают печальную годовщину. Прошло 84 года с того дня, как нацисты окружили деревню Лидице. 172 жителя, мужья, отцы и сыновья были расстреляны прямо в своем родном поселке. 28 их односельчан казнили недели позже на полигоне окраины Праги. Большинство остальных, а здесь жило около 503 человек, никогда не вернулись домой. К утру 11 июня от Лидицы осталось лишь пепелище. Деревня исчезла с карты Чехии в результате масштабной карательной операции в отместку за убийство имперского протектора Рейнхарда Гейдриха, но возродилась в именах детей и названиях улиц городов мира, расположенных вдалеке от места трагедии.
4: Всего погибло 340 жителей. Вскоре весть об уничтожении деревни, находившейся лишь в 20 километрах от Праги, облетит весь мир. Почему трагедия оставила более заметный след, чем большинство бесчинств, совершенных нацистами в других местах, а именем Лидицы стали называть девочек, родившихся даже в Южной Америке? Покушение на заместителя протектора Богемии и Моравии Гейдриха, завершившееся его смертью, вызвало в Берлине шок. Столице Рейха предназначалась и вторая глава прощания с видным нацистом, сдобренная 9 июня напыщенными речами. Первую часть похорон пришлось пережить 7 июня Пражскому граду. Покушение совершили чешские патриоты, участники операции «Антропоид» Ян Кубиш и Йозеф Габчик, подготовленные в Британии. Нацисты, сбившись с ног в поисках виновников, отреагировали на убийство человека с железным сердцем лютыми расправами, которые войдут в историю как «Гидрихиада». В отместку Берлин в первой декаде июня 1942 года принимает решение о ликвидации Лидицы. Ни солдаты, ни полицейские, отправленные на карательную операцию, за которой лично наблюдал Карл Герман Франк, до последней минуты не знали, какая миссия на них возложена. Подробнее об этом в беседе с Эдуардом Стегликом, директором мемориала Лидицы. Кто в то время определял, насколько жестокой должна стать расплата за героизм чехов? Кто именно принимал решение, куда будут направлены удары, от которых пострадает население Чехии?
5: Без спору, ten první, řekněme, úder, nebo to první rozhodnutí...
2: Решение о первом ударе находилось без всяких сомнений в компетенции тогдашнего первого статс-секретаря протектората Карла Германа Франка. Еще в тот же день, когда было совершено покушение на Гейдриха, он объявил об введении военного положения. Была обновлена работа военных судов, создано 10 мест казни. Там мог оказаться кто угодно, достаточно было одобрить убийство. Поводом мог стать смех в ресторане, выброшенная в мусорное ведро фотография Гейдриха, практически все что угодно. Затем происходит трагедия в Лидице. Это репрессии, связанные с расследованием убийства. На мой взгляд, это стало следствием того факта, что к моменту уничтожения Лидицы, то есть через 14 дней после убийства, у нацистов отсутствовали хоть какие-то следы, ведущие к покушению.
5: 14 дней по атентату, власне, нацистические безопасные службы не имели в руке жадную релевантную стопу, ведущую к атентатнику.
4: Покушение на Гейдриха на знаковом повороте на окраине Праги, напомним, было совершено 27 мая. Какой, если вспомнить вкратце, была последовательность событий или, может быть, совпадений, которые привели к трагедии Лидиц?
5: Нацистické bezpečnostní složky vyvinuli obrovské úsilí, aby dopadli dva útočníky o...
6: Нацистские подразделения безопасности приложили много усилий, чтобы поймать двух свидетелей, которые были на месте покушения. Однако это им не удалось. 5 мая в руки гестапо попало письмо, которое произвело на его сотрудников впечатление, что его автором мог быть один из убийц. Гестапо арестовало адресата Анну Марушчакову, работавшую на фабрике в городе Сланой, и во время допроса выяснила, что ей написал человек, который во время встречи с ней попросил ее сообщить семье Гораковых в Лидице, что их сын Пепик жив и здоров. Гестапо отправилась в Лидице и узнала от местных жандармов в Буштеграде, что там живет довольно развлекленная семья Гораковых, а один из ее членов, Йозеф Горак, служит в чехословацкой армии. Что Горак вместе с офицером из Лидицы, Йозефом Стриберной, уехал за границу в декабре 1939 года, и оба они, вероятно, являются военнослужащими чехословацкой армии Великобритании. Гестапо истолковали эту информацию так, что эти люди, видимо, могли находиться на месте совершения покушения. Поскольку других следов не было обнаружено, они начали карательную акцию против населения Лидицы. Это было инициировано главным образом в связи с тем фактом, что в то же самое время, когда гестапо в ночь с 3 на 4 июня проводило обыск в Лидице с целью выяснить, не прячется ли там Горака и Стриберной, в Праге умер Гейдрих. То есть сложилась ситуация, мы имеем смертельно раненого, а потом уже и мертвого протектора, при этом преступник еще не схвачен, на который они решили реагировать. Где-то около 7 июня появляется план карательной операции в Лидице. Это вытекает из записанных показаний сотрудников гестапо в Кладно, из формулировки «Чехи увидят то, чего они никогда раньше не видели».
5: Чехи брзи увидят нечто, что еще никогда предтим не видели.
4: Главным вдохновителем эффективной пропагандистской машины, которая стремилась формировать мнение населения как нацистской Германии, так и оккупированных ею территорий, был Геббельс. Каким образом была преподнесена трагедия в Лидице?
5: Пристоже нацистическая пропаганда была доконала, а Геббельс сам сказал,
6: что... Несмотря на то, что нацистская пропаганда являлась совершенным оружием, а сам Геббельс любил говорить, что 100 раз повторенная ложь становится правдой, в данном случае это не сработало. Нацистский план состоял в том, чтобы шокировать, объявив всему миру о преступлении, совершенном в Лидице. Шокировать мир тем, что если кто-то выступит против нацистов, его ждет такая жестокая расплата. Сообщение возымело противоположный эффект и вызвало огромный резонанс, осуждение во всем мире. Опубликованная новость была ужасающей. Сообщалось, что в Лидице расстреляли взрослых мужчин, женщин отправили в концлагерь, а детей на перевоспитание. Но реальность была другой. Все обстояло еще гораздо хуже.
5: Осаду лежаки, так уж жадным подобным способом с этим злочином не хлубили.
7: Согласно данным национального исследования, потребление табака и алкоголя за 2025 год среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет регулярным потребителем никотина является каждый четвертый. 40% представителей этой возрастной группы никотиновую продукцию используют периодически. В целом же никотин ежедневно употребляют около 20% чешского населения.
6: Наибольшую долю среди потребителей по-прежнему составляют курильщики, причем курение часто сопровождается употреблением алкогольных напитков. В категории граждан от 15 до 24 лет ежедневно курит 25% человек. Среди подростков фиксируется снижение популярности классических сигарет, однако весьма востребованными остаются альтернативные варианты – электронные сигареты и никотиновые паучи. Также наблюдается рост потребления электронных сигарет, причем в самых младших возрастных группах. Эксперты прогнозируют, что на фоне снижения курения классического табака будет увеличиваться доля населения, зависимого от никотина, именно из-за появившихся новых форм его употребления. Специальное исследование выявило ключевые мотивы, по которым молодые люди выбирают электронные сигареты и никотиновые паучи. Главной причиной является большое разнообразие предлагаемых привкусов. Кроме того, данные продукты комфортны и дискретны в потреблении, а в сочетании с привлекательным маркетингом, яркой, красивой и приятной упаковкой, эта продукция становится приоритетным выбором для самого молодого поколения. Исследование также показало, что после 45 лет число людей, употребляющих никотин в любой форме, снижается.
8: Классические запальные сигареты в этой популяции средней генерации są stale velmi populární.
6: При анализе конкретных продуктов становится очевидно, что классические сигареты все еще очень популярны среди населения среднего возраста, однако с дальнейшим увеличением числа прожитых лет вплоть до пенсионного возраста их потребление закономерно падает. С годами у людей растет интерес к отказу от курения, на что влияют такие факторы поздней зрелости, как забота о здоровье и влияние семьи. При этом успешность отказа от курения мало зависит от культуры конкретной страны. Интерес к избавлению от зависимости остается стабильным, хотя он и не так высок, как хотелось бы специалистам в клинической практике. Никотиновая зависимость, особенно физическая, является одной из самых сильных и представляет собой полноценный клинический диагноз. Отказаться от нее нелегко, и для достижения успеха часто требуется несколько попыток. Отмечается, что тем, кто планирует бросить курить, лучше обратиться за профессиональной помощью, использовать препараты заместительной никотиновой терапии или специализированные медикаменты. В таком случае вероятность успеха будет гораздо выше, чем при попытках справиться самостоятельно. Комментирует Адам Кулганек, руководитель Центра исследований и профилактики употребления табака клиники наркологии Первого медицинского факультета Карлова университета. В международном сравнении уровень потребления классических сигарет в Чехии, несмотря на значительное снижение, все еще остается высоким в масштабах Европы.
8: По
6: популярности электронных сигарет страна находится на гораздо более высоких позициях в европейском контексте, разделяя лидерство с такими государствами, как Польша, где этот продукт крайне востребован. Данные по потреблению нагреваемого табака в Чехии сопоставимы с общеевропейскими показателями. Положительной тенденцией является постепенное снижение спроса на классические сигареты, которые представляют наибольший риск из-за процесса горения.
8: Правда, с доводу спалования, курения, так того будет, на счастье, менее и менее.
6: Говоря о профилактических мерах, специалисты подчеркивают, что простые запреты малоэффективны, как это показал пример Нидерландов, где запрет электронных сигарет не принес результатов. Необходим комплексный подход, включающий профилактику, ценовое регулирование и контроль над рекламой. Первоочередной мерой эксперты называют ужесточение ограничений на рекламу новых продуктов – электронных сигарет, нагреваемого табака, никотиновых паучей, особенно в интернете и социальных сетях, а также запрет на спонсирование мероприятий для молодежи.
7: Первые рыцари Мальтийского ордена появились в чешских землях в середине XII века. В Праге они получили в управление территорию на левом берегу Волтавы, у Юдитина моста. С тех пор, вот уже почти 9 столетий, в городе существует обитель под восьмиконечным крестом, братьев которой называют также ионитами или госпитальерами. Рассказ продолжает Катерина Айспурвит.
9: Чешская история ордена началась в средневековой Праге, эпохи короля Владислава и его супруги Юдиты Тюрингской. Еще будучи князем, Владислав принял участие во Втором крестовом походе. Именно на Святой Земле он проникся идеалами военно-монашеских братств, прежде всего госпитальеров, избравших своим небесным покровителем святого Иоанна Крестителя.
10: Мы, bohužel, to přesně nevíme, jelikož ta darovací listina.
6: К сожалению, точной даты появления здесь ордена госпитальеров мы не знаем. Дарственная грамота на землю короля Владислава, взошедшего на престол в 1158 году, не датирована. Ученые считают, что она относится к периоду между 1158 и 1169 годами. Разумеется, король должен был урегулировать правовые аспекты их размещения, так что подарил им землю от Юдитина моста, никакого пражского, то есть Карлова моста тогда не существовало, до уезда, это исторический район Малой Страны. Дарованная территория находилась под юрисдикцией иоанитов, то есть на ней действовали законы и правила ордена, и она не подчинялась ни епископу, ни королевскому двору. Это значит, что территория была независимой, что имело огромное значение. Например, знаменитая встреча короля Вацлава IV с архиепископом Яном из Эйнштейна состоялась на нейтральной почве. Король и епископ не ладили, и если не воевали, то точно были соперниками. Поэтому их встреча прошла на нейтральной ионийской земле. Архиепископу удалось бежать, в том числе и благодаря защите ионитов. Сопровождавшие архиепископа люди попали в плен, а какая же судьба ждала Яна Непомуцкого? Мы это прекрасно знаем.
10: А как скончил Йоханнес Помуку, то все добре знаем, что...
9: Рассказывает автор книги об истории чешского великого приората Милан Бубен. Напомним, что 20 марта 1393 года ближайший помощник архиепископа Яна из Эйнштейна, генеральный пражский викарий Ян Непомуцкий, был убит, а его тело сброшено во Волтаву. В 1729 году Ян Непомуцкий был канонизирован. Некогда пражское комтурство Мальтийского ордена владело огромной территорией в столице Чешского королевства. Окруженное мощными крепостными стенами и оборонительными башнями, оно представляло собой настоящее государство в государстве. Первые рыцари возвели здесь конвент, начав строительство с величественного романского костела. Рядом располагались хозяйственные постройки, конюшни и мельница. Ее колесо до сих пор крутится на речке Чертовке, прямо у Велкапшеровской площади, получившей свое название в честь резиденции великого приора Мальтийского ордена.
10: Это была скорее стратегическая полога, потому что стрежила...
6: Комтурство занимало стратегически важное положение, поскольку охраняло главную дорогу, ведущую из старого города в сторону Пражского града и появившегося позже меньшего города Пражского, Малой Страны. Наш храм Девы Марии под цепью, по всей видимости, является старейшим на левом берегу Волтавы. Патрициум под цепью – абсолютно уникальное в мировом масштабе посвящение. Насчет его происхождения существуют разные версии. Согласно первой, через Волтаву натягивали массивную цепь, чтобы препятствовать проходу по реке плотов и судов до уплаты пошлины. Причем эти сборы шли не на обогащение ордена. Иониты, наряду с рыцарями креста с красной звездой на противоположном берегу реки, были обязаны содержать, охранять и ремонтировать мост. Второе объяснение гласит, что этой цепью закрывали на ночь ворота при въезде в само комтурство, находившееся под юрисдикцией ионитов. Поскольку ворота запирались буквально под цепью, название со временем перешло и на сам храм, официально посвященный Деве Марии. Легенда утверждает, что цепь была золотой, а в 1419 году, когда гуситы сравняли комтурство с землей и сожгли костел, она бесследно исчезла. Но это скорее красивый миф. Маловероятно, чтобы цепь, имевшая сугубо практическое применение, была сделана из такого драгоценного металла, как золото.
10: Подобное, чтобы такой ретельс, который имел практическое использование, чтобы был с так дорогого кову, как золото.
9: Рассказывает историк Милан Бубен. Заглянем в пражский храм ордена «Костел Девы Марии под цепью». В облике этого сакрального сооружения можно найти следы всех архитектурных стилей Европы, от романского до неоготики. О картине, украшающей алтарь, в путеводителях сказано, что на ней изображена битва при Лепанто, в которой флот Священной Лиги разгромил флот Османской империи.
10: То, богужел, псано е, але... Битва у Лепанта то не была.
6: К сожалению, действительно везде так указывают. Однако это не битва при Лепанто. То сражение произошло в 1571 году, а данная картина, которую написал Карл Шкрета, изображает героическую оборону Мальты и помощь Девы Марии рыцарям ордена. Справа внизу вы видите коленопреклоненную группу рыцарей. В красном, а это боевой цвет ордена, изображен великий магистр. Остальные рыцари облачены в черное одеяние. Этот великий магистр уже пожилой мужчина, и совершенно очевидно, что это Жан Паризо де ла Валет, героически защищавший Мальту в 1565 году. Именно в его честь впоследствии была названа новая столица ордена на острове. Прямо за дулом пушки видна башня. При этом в морском сражении не может быть никакой башни. Это означает, что башня является частью укреплений Мальты на суше. На основании этих двух фактов я со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что это не битва при Лепанто, а оборона Мальты.
10: По двум поводу си доволю твердить на 100%, что се не jedná о Лепанто, але о оборону Мальты.
9: Уточняет историк Милан Бубен. Как госпитальеры исполняли здесь свою главную миссию – помощь больным и немощным?
11: Кроме трвало зрезованных и финансованных рядовых немоцниц, которые...
9: Помимо постоянно действующих и финансируемых орденом больниц, которые охватывали обширный регион, находившийся под управлением чешского великого приората, орден, особенно в конце 19-го, начале 20 века, занимался масштабной благотворительной деятельностью. Тогда по инициативе австрийского врача, хирурга барона Яромира фон Мунзе, был реализован проект так называемых санитарных военных поездов, которые, начиная с балканских войн конца 19 века, спасали жизни раненых солдат прямо на поле боя. Пик этой деятельности пришелся на Первую мировую войну, когда чешский великий приорат организовал и полностью оплатил 8 железнодорожных составов таких полевых госпиталей. Поезда были укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, врачами, медсестрами и другим вспомогательным персоналом. Все это финансировалось исключительно за счет средств чешского великого приората. Вместе с другими европейскими странами Мальтийский орден подписал первую Женевскую конвенцию, которая защищала раненых солдат на поле боя. На этих поездах с полей сражений Первой мировой людей вывозили буквально тысячами. Историки подсчитали, что поездами в тыл были доставлены более 370 тысяч человек. Медицинская помощь оказывалась им прямо в вагонах, а затем в госпиталях ордена и реабилитационных центрах. Так что можно с уверенностью сказать, что эта акция спасла жизни многим из наших прадедов.
11: В больницах и в реабилитационных средствах. Так что можно сказать, что эта акция сохранила, может, не одного из наших прадедов.
9: Объясняет куратор Национального института памятников истории и культуры доктор Эва Лукашева. После прихода в 1948 году к власти в Чехословакии Компартии, режим в рамках общенациональной ликвидации католических институтов полностью остановил деятельность Мальтийского ордена и конфисковал все его имущество. Коммунисты объявили рыцарей агентами западного империализма. Многие чешские рыцари-аниты были осуждены на длительные сроки заключения в ходе сфабрикованных показательных процессов против католического духовенства. Чешский великий приорат сумел выжить лишь благодаря эмиграции. Князь Карл VI Шварценберг, это отец министра, депутата и сенатора Карла Шварценберга, взял на себя миссию по спасению структуры чешского великого приората, обеспечив преемственность и выживание ордена в изгнании, преимущественно в Австрии и в Риме. Внутри Чехословакии рыцари могли собираться лишь в глубоком подполье. Сразу после бархатной революции 1989 года орден незамедлительно возобновил свою работу внутри страны. Таким образом, пражский великий приорат уже почти 900 лет непрерывно осуществляет здесь свою миссию. Госпитальеры продолжают связывать историческое прошлое с настоящим, подобно мостику великого приора через речку Чертовку, который соединяет старинные владения ордена с островом Кампа.
7: На этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.